Shock.ru. Я в шоке. Я в шоке. Радио Shock.ru.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся.

все, что было, взяла, но забыла свой зеленый платок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Элитная страна славится фольклором, что не царство, то гербы собственным узором, что по

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

человек, мягкий, покорный природе, я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе, и я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица.

душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами, лезут как хотят, куда она денется, а душа как шахит возьмет и наденется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай время.

don't give me that.

0: Заместителю издания «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

телеку рядятся, как дальше жить достать.

Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
2: Ну что ж, дорогие друзья, всем привет и добрый вечер. Добрый вечер. Четверга, как это у нас частенько с вами бывает. Да, дорогие друзья, сегодня мы выходим в эфир немножко по сокращенной программе. Не было сегодня программы «Мадрид-Бодрит». Знаете почему? Потому что погода в Петербурге плохая, дождь что-то идет. Александр Вель, наоборот, сейчас где-то в автобусе подъезжает к городу Барселония. Вот, и на следующий раз мы уже договорились, что устроим какой-нибудь такой большой барселонский праздник в прямом эфире «Радио Шок». Но это все будет на следующей неделе. Макс Темнов здесь сегодня будет частично командовать парадом в течение этого четверга. Я надеюсь, что вы этому очень рады. Итак, программа «Город в осколках», традиционно посвященная разным культурным событиям, разным культурным датам и разным культурным личностям нашего прекрасного города. Вы не поверите, это я сейчас даже не о себе и не о Валерии Валерьевиче, который сегодня подстраховывает и будет делать все, чтобы наш эфир прошел безболезненно и весело. Позвольте вам представить, дорогие друзья. Во-первых, у нас сегодня есть масса поводов, которые мы сейчас вам расскажем. Мы пригласим вас на разные мероприятия интересные. И первым делом, конечно же, представляю гостя сегодняшней нашей программы. И мы этого человека всегда очень рады видеть в нашей студии, уже не первый раз. Шоумен, поэт, музыкант, маргинальный карикатурист Федул Жадный. Федул, привет.
3: Привет, привет всем.
2: Спасибо, что нашел время к нам зайти. Сегодня у нас основной повод нашей встречи такой. Радио Шок выпала невероятная честь первыми начать отмечать важную дату. 10 лет проекту «Федул» и «Зуб Керман». Именно так получается.
3: Ну да, вот так случилось, что уже 10 лет, как мы с «Зуб Керманом» сотрудничаем.
2: В строю.
3: Начали, да, с 2016 года.
2: Обязательно будут и воспоминания, сегодня будет и всякое разное и прочее. Федул, насколько ты любишь вот такие круглые даты, насколько ты любишь их отмечать? Потому что, знаешь, вот я вот по себе скажу, что когда там, ну, не знаю, там 20 лет на сцене, там 10 лет в холдинге, там, не знаю, что-то, 25 лет «Радио Шок», кстати, не забудьте нас в конце поздравить. Это, конечно, все прекрасно, это дико красиво, но меня вот такие даты, не знаю, почему-то смущают, может быть, я суеверный. У тебя как с этим?
3: Ну, на самом деле, я вообще не люблю отмечать ни дни рождения, ничего вот такого, потому что время-то идет как-то очень быстро.
2: Да, и как ты сразу, знаешь, задумаешься над тем, елки-палки, 10 лет в строю, да я постарел, черт.
3: Вроде бы вот совсем недавно мы как-то там начали сотрудничать, и уже 10 лет.
2: Ну, вообще, конечно, это дико круто. Будет два концерта.
3: Будет, да, два концерта. Будет 5 июля. Это Санкт-Петербург.
2: Бар, черт побери,
3: да, приглашенный гость у нас будет. Это такой чемодан Гризли.
2: Кто есть такой?
3: Это сольный проект одного хорошего моего знакомого. Мы с ним выступали вместе в Москве. Проект называется «Чемодан Гризли». Ну, в общем, приходите, посмотрите, сами все увидите.
2: Извини,
3: не буду
2: вопрос,
3: раскрывать всех, как бы.
2: Окей. Извини за вопрос. Это твой хороший знакомый по старым самарским временам,
3: нет,
2: или
3: нет,
2: же петербургский?
3: Это по скорее московским. Окей. То есть мы как-то, да, мы с ним выступили, зазнакомились, потом мы съездили ряд концертов дали в Подмосковье. Ну и, в общем-то, я решил его пригласить.
2: Здорово. Расскажи, пожалуйста, как выглядят эти совместные концерты? Сначала выходит человек, шутит, а потом уже во всю ширь выступает трио «Федул Жадный», возможно, «Зуб Керман», возможно, Сергей Ермаков. Или все это как-то совмещено?
3: Нет-нет, сначала он, его отделение, потом наше.
2: Это прямо стендап, как мы его знаем.
3: В смысле «Чемодан Гризли»?
2: Да.
3: Или это... Нет, это далеко не стендап. Это как, ну, есть что-то от стендапа, но это музыкальный проект. То есть он исполнитель, певец.
2: Окей. Такой
3: музыкант,
2: же такой же
3: шоумен.
2: Окей.
3: Он больше электронный, чем я. Я хотя бы на клавишах себе подыгрываю. Вот. Он такой, он больше, как сказать. Ну, это надо смотреть.
2: Как сказали, под фанеру.
3: Ну, не, под минус.
2: Окей, хорошо. Второй концерт будет, естественно, в Москве. И, естественно, в Зюзино.
3: Да, второй концерт у нас будет 11 июля в рюмочной Зюзино.
2: Тоже большой сольный концерт.
3: Там уже сольный, там мы без приглашенных гостей.
2: Окей. Смотри, Федул, мы в прошлый раз встречались здесь, по-моему, это было в октябре, и все это мы приурочили к выходу альбома Доры Бацкой, насколько я помню.
3: Да.
2: И я посмотрел, ты сыграл прям какое-то бешеное количество концертов, прям очень много.
3: Ну, за это время, да, это много чего было. То есть я съездил и в Волгоград. И Волгоград, кстати, меня пригласил Скоморох. Знакомый же, да?
2: Ага.
3: Алексей, вот. У него был юбилей. Сыграли в Волгограде. На следующий день сыграли в городе Волжский.
2: Тоже это... отличное место.
3: Да, такой город-спутник, тоже отличный концерт был. Через какое-то время он же, опять же, устроил мне концерт в Астрахани. Ну и куча всяких фестивалей было. В Питере концерты были, в Москве.
2: Ну, в Петербурге это понятно.
3: Да.
2: Скажи, пожалуйста, когда ты появляешься в новых городах с новой публикой, нет ли у тебя, знаешь, такого опасения, что не поймут негодяи?
3: А сейчас же интернет.
2: Логично.
3: Сейчас все уже все заранее знают. То есть, если раньше, да, какая-то группа приезжала в город и первый раз, то...
2: И ты знаешь буквально только название, которое написано на афише,
3: да,
2: и все.
3: То есть, ты, да, почерпнуть информации-то особо негде было.
2: Как тебе кажется, есть ли у тебя в Москве, в Петербурге, в других городах, ну, в Самара, Тольятти, это понятно, своя публика, люди, которые приходят на Федула?
3: Есть, конечно.
2: Становится ли этих людей больше со временем?
3: Ну, да, становится.
2: Молодое поколение?
3: Ну, относительно. То есть люди узнают, не все знают, а вот я представлю Соню или...
2: Да, мы же... У нас... Постойте, мы же здесь не одни. Еще одного гостевого микрофона. Федул, представь лучше ты.
3: Да.
2: Вдруг я в слове Стёба ошибусь. Неудобно получится.
4: Уже неправильно.
2: Это замечательно.
3: Софья Стёба. Стёба.
4: Стэба. Да, всем привет.
3: Вот. Она занимается как раз-таки вот всем, как это, менеджментом.
4: Менеджерство, да. Все, да. Организация концертов.
3: И вот с появлением Сони стало больше публики на концертах.
2: Что уже немаловажно.
3: Я, честно говоря, всем этим не умею заниматься. Вот, каким-то там... продвижением вот настолько, насколько, чтобы вот это же надо следить, чтобы какой-то охват был, чтобы, ну, вот...
2: И потом все эти социальные сети, они оказывается, работают не просто так. И мне это для меня до сих пор загадка.
3: Да, там какие-то алгоритмы.
2: Ты прям все это знаешь, да? Вот, ну, эта целевая аудитория, вся вот эта...
4: Я изначально этого вообще не знала, то есть как бы я стала с этим разбираться только с момента, как мы с Федулом начали сотрудничать. Вот, а так там, конечно, там алгоритмы нужно учитывать, вообще какие-то тенденции
2: это,
4: и прочее.
2: Говорят, этому учат даже специально.
4: Ну, конечно.
2: И ты прямо узнаешь, как надо?
4: Ну, плюс-минус сейчас уже, да.
2: Окей. Федул, в какой момент ты понял, что тебе нужен директор? Можно же? Можно?
4: Конечно.
3: Да я это всегда понимал, только не было директора.
2: Он все понимает, только говорить не может. Софь, то есть ты сама предложила свои администраторские услуги?
4: Нет.
3: Мы как-то после концерта, вот Соня пришла с компанией друзей, вот она была на сольном нашем концерте, и мы как-то затусили, заобщались, что-то очень долго сидели. И, собственно, родилась вот такая вот мысль, что, в принципе, нужен такой человек,
2: ну, в общем,
3: который
2: конечно,
3: бы вот это все как-то двигал, продвигал,
2: хорошо.
3: Занимался рекламой.
2: Софья, есть ли у тебя какой-то план, по которому должен развиваться Федул Жадный? Как это называется? Стратегия.
4: Стратегия?
2: Стратегия.
4: Ну, такая, как бы, относительно она имеется. как минимум я хочу вот Федула как раз-таки молодежи показать и раскрыть. И вот сейчас я очень часто стала скидывать песни всяким стримерам. Ну, то есть людям, которые онлайн прослушивают треки там и прочее.
2: Ну,
4: и вот
2: знаем у нас, мы таких.
4: У нас выходил новый сингл «Январь», самый актуальный сейчас.
2: Поговорим о нем обязательно.
4: Да, и вот сколько я скидывала уже таким стримерам, чтобы они оценили, всем очень трек нравится. И как раз-таки там люди где-то вот, ну, 25 в среднем лет. 25-30.
3: Ну, да.
2: Обалдеть. Петул, смотри-ка, мне... Ты сейчас меня разубедил. Мне кажется, что то, что ты делаешь, это все-таки для людей чуть-чуть постарше.
3: Ну,
2: то, что молодежь, она же... Она же по-другому молодежь-то.
3: Я-то делаю для людей, да, которые постарше, но... Пусть еще и молодежь об этом, а какие выводы они сделают, это их, как бы, ну, показать-то надо, вот, а там,
2: слушай, а даже кто интересно,
3: присоединится, да,
2: ты следишь вот за этим обсуждением на стримах, вот за всем вот этим?
4: Я все скидываю.
3: А, да, да.
2: Слушай, расскажи, Соня, пожалуйста, Соня, что Соня говорят про Федула люди 20 минус?
4: Но они сразу находятся в состоянии какого-то шока, я бы сказала. Потому что они такого не слышали раньше просто.
2: Это
4: и
2: правда.
4: Они реагируют это очень редкость. Положительно. То есть для них это такое как бы уникальное какое-то звучание. Прям нравится.
2: Это то, что касается звучания. А содержание?
4: И содержание, тексты хвалят.
3: Содержание, кстати, сразу же, да, их вот... Ну, а еще и песня «Январь», она сама по себе такая... С таким этим, да.
2: Слушайте,
3: необычным.
2: Раз уж пошло дело за песню «Январь», это самый свежий сингл Федула Жадного, который вышел в свет в январе, это было, естественно.
3: Да, мы, да-да, в январе мы ее написали.
4: 22-го там что-то такое.
2: Что-то в районе такого. И прежде чем мы о нем поговорим и его обсудим, Софья, у меня к тебе, вот прямо персонально к тебе вопрос. В переписке прозвучала такая фраза. Мы очень хотим, чтобы трек «Январь» прозвучал в эфире федеральной радиостанции «Шок», но его надо запикать.
4: Да.
2: Что-то какое-то вот как-то вот несовпадение какое-то. Как так?
4: Ну, к сожалению...
3: Ненормативная лексика,
4: да,
3: которая присутствует в треке, она...
2: Понятно, и что вот, она вот...
3: Ну, не было бы вот цензуры, да, можно
2: чертова
3: было...
2: цензура. Федул, смотри-ка, но насколько вот я знаком с твоим творчеством, ну, не сказать, что прям полное собрание сочинений, но знаком. Вообще-то ты в текстах-то не очень...
3: Старался, но...
2: Да, не очень так используешь.
3: Но здесь без этого никак нельзя. Это на этом завязана вся песня.
2: Окей, смотри-ка, если делать какую-то радиоверсию песни «Январь», что бы ты поставил в это место? Может быть, как-то переначал вот эту фразу?
3: Ну, я думал об этом, но нельзя это слово.
2: Из песни слова не выкинешь.
3: Никак, да. Это все звучит как-то мягко и не передает той атмосферы, которая вот... На самом деле.
2: В песне «Январь» чувствуется твоя прям ненависть к новогодним праздникам. Да и вообще, наверное, к большим праздникам, так ли это?
3: Нет. Это
2: просто... Не, я люблю.
3: Праздники — это хорошо на самом деле.
2: Да, ну это
3: просто там описана история, конечно, которая может случиться в эти праздники.
2: Я думаю, что есть наши слушатели, у которых такое в жизни бывало. Дорогие друзья, если у вас в жизни такое бывало, что вы прямо вот слушаете радиошок и слышите голос Федула Жадного. Радиошок.ру, кнопочка общения, это место, куда вы можете нам написать, что-нибудь спросить у Федула, что-нибудь пожелать, поставить сердечко, деньги, ну или там что-нибудь поесть. Ха-ха, плохая шутка. Будем ждать ваших сообщений. Давайте немножко тогда поподробнее про песню «Январь», потому что есть же клип на эту песню, который тоже появился, ну, чуть попозже, но прямо и сделано классно, как всегда.
3: Клип, кстати, инициатором был Зубкерман. То есть он прям «давайте снимем клип, пока песня горячая, пока вот и есть вот этот вот запал».
2: Ага.
3: Появилась песня, снимем клип. Ну и, собственно говоря, мы его довольно быстро сняли и смонтировали. Ну, скажем так, вот на какой-то вот этой волне появилась песня, сняли клип. Вот, и ну, законченное получилось, собственно.
4: Очень замерзли, пока снимали.
3: Произведение.
2: Понятное
3: дело.
2: Я
3: еще словил, да, тогда этот ротавирус, когда вот бегал зимой по вот всем этим
2: Съемки, конечно, да, немножко экстремальные. А антураж коммунальной квартиры, чувствуется, что вот не просто так в газете прочитал, что бывают такие коммунальные квартиры, передано это все очень четко.
3: Коммунальную квартиру, да, коммуналка, это была коммуналка нашего хорошего знакомого Кирилла Баринова, за что ему огромное спасибо, что он нас туда пустил поснимать.
2: Окей, хорошо. Были ли какие-нибудь особо выдающиеся отклики на песню «Январь»? Например, кто-то написал что-то такое, что прям нельзя не вспомнить, запомнилось навеки.
3: Ну, из комментариев на Ютубе, ну нет, в принципе, никакого, ни одного не было какого-то негативного отзыва. Вот.
2: В общем, все хорошо. И...
3: В принципе, да, да, то есть это...
2: Хорошо. Прежде чем мы, собственно, приступим... Ну, давайте будем читать что-то. Но в эфире «Радио Шок», то уж точно премьера. Но я думаю, что многим из вас, да практически всем из вас, эта композиция уже знакома и в видео, и в аудио формате. Фитул, смотри-ка, я заметил такую историю, что вроде бы как то, что ты делаешь, с одной стороны, это полнейший неформат прям по всем фронтам, по каким-то фронтам современной рок-музыки, особенно современной петербургской, не петербургской, молодежной рок-музыки. Большинство делает прямо совершенно другие вещи. И с точки зрения поп-музыки, какой-то электронной музыки, тоже совершенно не формат. Но все радиостанции, вот, на которых ты бываешь, все прямо радостно ставят. И никто даже ни чуть-чуть не стесняется, что звучит такое звучит в их эфире. А у нас, может быть, вполне возможно, что и в ротации появится над этим подводом. Насколько ты сам себя считаешь не форматом в современной петербургской рок-культуре? Может быть, вообще в современной музыкальной культуре, отечественной?
3: Ну, скажу так, что всегда на всяких фестивалях и вообще ставят такой вот вишенкой на торте, потому что сначала там, ну, как вот формат фестиваля, сначала группы,
2: молодежь какая-нибудь.
3: Молодежь, потом песни веселые, песни грустные, потом еще что-то. И вот в самом конце, а сейчас вот кто дожил до позднего. Там.
2: И уже потом Алиса, извините.
3: Вот. И вот здесь, да, здесь вот... А теперь Фидул жадный. То есть, вот. Ну да, такой вот не формат.
2: Смотри-ка, ну... Не... Насколько я понимаю...
3: Эксклюзив.
2: Это же хорошо. Насколько я понимаю, вы как-то не стремитесь вот во всю эту фестивальную историю. Есть... свои фестивали, которые проходят в Петербурге, проходят в Москве, может быть, в каких-то других городах, но это все такая вот узконаправленная история для своих. А на то, что сейчас принято называть массовой аудиторией, вы как-то не очень. Ну, это же все вот эти большие фестивали, все вот это.
3: Ну,
2: история.
3: Да, да, да, да. Есть, ну, позовут, сыграем.
2: Логично. А если не позовут, дорогие друзья,
3: то и не сыграем.
2: То для специально для всех, кто не позовет, Фидул Жадный, «Январь» в прямом эфире «Радио Шок». После чего мы продолжим разговор и еще раз, и не раз пригласим вас на ближайшие концерты, которые посвящены десятилетию проекта «Фидул Жадный» и «Зубкерман». И, конечно, про историю тоже поговорим. Но сначала немножечко праздничного настроения.

0: осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, именно так сегодня все и происходит. Большой четверг, но сегодня не такой большой, но все-таки четверг. Город в осколках в прямом эфире радио Шок. Макс Темнов, заведущего, Федул Жадный у нас сегодня в гостях. И прекрасная Софья, человек, который отвечает за то, что делает Федул Жадный иногда. Софья, насколько ты отвечаешь за то, что делает этот человек на сцене?
2: На сцене?
3: Но она скорее продвигает.
1: Ну, так или иначе, после концерта же могут спросить после концерта. Не было такого?
2: Да пока вроде бы нет.
1: Потому что артисты. Сейчас мы только что прослушали песню «Январь».
3: Соню не знаю, скорее с меня спросят.
1: Логично. Вот, прослушали мы песню «Январь». Это на данный момент самый свежий релиз Федула Жадного и Зубкермана. Десятилетие именно этого коллектива мы сегодня отмечаем в прямом эфире «Радио Шок». И за экраном артисты рассказывали о том, с каким огромным трудом далась съемка этого чудесного клипа. Федул, скажи что-нибудь про это, про героический труд артиста на морозе.
3: Повторюсь, что я словил этот ротавирус, и по сути бы сидеть бы и отлеживаться дома, а тут еще холода лютые, вот как раз эти были.
1: Помню.
3: И перенести-то невозможно было, потому что Алексей вот мог именно в этот день и только вот никак иначе. И пришлось, преодолевая себя, вставать и ехать на другой конец города. И
1: видимо, поэтому у вас такие добрые лица в клипе. Хорошо. Федул Жадный и Зубкерман. 10 лет. Федул, ты уже об этом рассказывал, но все-таки о том, как начинался этот проект, как вы познакомились с Алексеем. Когда у нас был прошлый эфир, я буквально до самого конца думал, что свела у вас вместе группу «Нум». Оказывается, прям вообще совсем наоборот.
3: Нет, получается как? Да, он играл уже в группе «Нум».
1: И когда вы познакомились, это был чуть ли не его один из первых концертов.
3: Был фестиваль «Систа», да. Я был знаком, но я не играл. Нет, это еще до «Семеро смертных» было. Вот, до альбома. И как раз-таки любезно предоставила группа «Ном» мне время свое на то, чтобы я вышел, спел перед ними две свои песни на фестивале «Систа». Вот, и одна общая наша знакомая как раз-таки подвела меня, подвела к человеку, сказала, что это вот балалайшник группы «Ном».
1: Прикиньте, балалайшник группы «Ном».
3: Да,
1: уже звучит.
3: Я не знал тогда, да, что... Ну вот они его, у него как раз, по-моему, дебютное, по-моему, как раз и было.
1: Очень круто, конечно.
3: Вот, а потом уже, да, через полгода мы играли, но мы еще не сотрудничали.

0: тоже думал найти кого-то здесь, в Петербурге, но как-то не получалось у меня найти вот именно человека, с которым бы вот можно было... Был как-то гитарист знакомый, который пару концертов сыграл со мной, а вот так вот, чтобы прийти и заняться...
1: То есть был твой синтезатор и какая-то гитара?
0: А синтезатора не было еще.
1: Даже так.
0: Я тогда еще не играл, это был, был минус. Минуса у меня были. Вот. И тут и да, и тут я приезжаю к Алексею, и мы как-то вот там, не сказать, что это сразу так вот пошло легко, вот, ему пришлось так немножко повпираться в мою музыку, потому что он как бы немножко другое слушал и немножко по-другому представлял вообще, как это все должно быть.
1: Ага.
0: Вот. Ну и первая песня у нас, которую мы вот сделали с нуля, это песня «Солнце».
1: Круто.
0: Вот. Ну и дальше как-то вот с этого все понеслось.
1: Хорошо. Фидул, скажи, пожалуйста, вот в каких-то из интервью у тебя проскакивала такая фраза, что есть Фидул жадный, записи которого есть, все выложено, есть Фидул жадный и Зуб Керман, это совершенно другая история. И мне показалось, что, или может быть даже ты сам сказал, что тебе вот за старые записи так немножко, некоторые из них лучше бы даже уже и не слушать.
0: Ну, потому...
1: Так ли это?
0: Ну, на самом деле, да, это так, потому что я их там записывал, когда мне было совсем, ну как совсем, относительно немного лет. Вот, сейчас бы я, конечно, это все... Ну, это как черновики. Вот они есть, вот. Их бы лучше бы, чтобы никто не видел. Но так получилось, что эти черновики, они вышли в свет. Ну, поторопился я, может быть, в свое время, что как-то я их, ну, издал. Они прозвучали там тогда еще в Самаре на радиостанциях. Вот, не скажу вот за все те песни, но некоторые, да, некоторые, конечно, бы...
1: Хорошо. Слушай-ка, сейчас твой репертуар, какое количество вот до петербургских песен, те песни, которые нашли свою сцену в Петербурге, какое количество старых песен сейчас присутствует в программе? Так, в процентах. Половина, треть?
0: Ну, наверное, половину все-таки. Да, да. Половина песен. Половина то, что вот мы с Алексеем. Ну... Зубкерман.
1: Я прошу прощения, это надо было сделать, потому что это радиошок, прямой эфир. Да, продолжай, пожалуйста.
0: Да, да, да, да. Зубкерман же, он что еще сделал? Он все старые песни, он их апгрейдил. То есть, либо...
1: То есть он послушал вот эти старые альбомы, сказал, вот это берем, а вот это, ну, наверное, нет. Или как-то
0: происходит? Нет, выбирали мы вместе, а я имею в виду, что музыкально он их довел до нынешнего уровня, чтобы они звучали приемлемо. То есть, то, когда я начинал, это же вообще было какой, 99-й, 98-й, 99-й год.
1: Будет у меня один вопросик об этом, но чуть попозже.
0: Да, компьютеров-то не у всех были.
1: Фидул, смотри-ка, извини, я перебью. С другой стороны, ну, не знаю, как ты, я, например, слушаю с большим удовольствием старые записи вот английского панка, как раз 77-78 года, когда и записано плохо, и играют люди вот современных вот так, снобских позиций, таких не играть не умеют. Но это круто.
0: Но это да, в этом, конечно же, есть вот это с чего все начиналось.
1: Конечно.
0: Ну,
1: так мне кажется, что и в твоем случае это так же. Чего же их бояться и стесняться? Наоборот, может, оно и есть. О-о-о.
0: Ну, для меня лично, это вот да, для кого-то это может быть, и да. И там же Леха-то их апгрейдил, а когда мы начинали все это делать. Я помню, на книжном рынке в Самаре, ну, там, где вот это, ну, это толкучка. Ага. То есть продавалось все, и продавались музыкальные сэмплы. Я помню, что музыканты, которые мне тогда писали музыку в Самаре, ездили, покупали диски с сэмплами.
1: И, скорее всего, это были бесплатные сэмплы, которые у всех есть.
0: Да, это было так вот все собрано на таком вот. Ну,
1: потом, сейчас конечно, прям все оригинально. Прям все.
0: Нет, но сейчас можно все что угодно, да, можно их самому создавать, делать и вот, собственно, Алексей-то в этом как раз-таки и силен.
1: Смотри-ка, а насколько ты сам глубоко в этой электронной музыке, насколько ты знаешь, по каким законам это все делается?
0: Я не знаю.
1: Там же вообще там все очень непросто.
0: Я не знаю.
1: Все делает Алексей Зубкер.

0: Роман, конечно.
1: Жалко, конечно, что ты сегодня.
0: Мне всегда все делали насчет музыки, я скажу сразу, что я музыку никогда не писал. Я писал тексты, и у меня была сама идея и концепция. Вот. И вот это видение всего, как это должно быть.
1: То есть, грубо говоря, текст, прямая бочка и...
0: Ну, насчет прямой бочки, это, да. Вот. А музыку писали единомышленники, скажем так. Вот, из музыкальной, да.
1: Слушай-ка, на днях наткнулся я на очень забавный фильм, документальный, про Федулу Жадного, который сняло еще самарское телевидение. Может быть, помнишь, это 2001 или 2002 год прямо.
2: Девятиминутный такой.
1: Да-да-да.
2: Коротенький фильм.
0: Это фильм Артура
2: Анаяна.
0: А это вообще, да, история интересная была. Это московский выпускник, я не помню, то ли ГИК, то ли что-то, в общем...
1: А, снимал свою, как называется, курсовую работу или выпускную?
0: Ну, наподобие курсовой работы, и их студентов распределили, ну, как практика была летняя, как типа летней практики, приехать в какие-то города... По назначению, как в советское время, по распределению. Да-да-да, их послали, и надо было фильм снять «Молодые о молодых». Вот они, молодые студенты снимают фильм про... Значит, это мог быть спортсмен, мог быть бизнесмен, я не знаю, мог быть еще кто-то.
1: Протестую, вот. Ну и ты же в чем-то спортсмен, как и любой
0: бизнесмен.
1: И в чем-то и бизнесмен, почему нет? Смотри-ка, мне понравился такой момент в этом фильме. Там показаны творческий процесс Федулы Жадного, как ты у тебя... бумажка на столе, ты сидишь там, на что-то написал, подумал, походил по комнате, попил чайку, опять что-то написал, потом, нет, такое хорошо, что не сжег. Вот сочинение песен или текстов для тебя это действительно такой прям мучительный процесс, как было показано?
0: Скажу сразу, что это кинофильм, это снимали на кинопленку. То есть это долгий, муторный, утомительный процесс.
1: Да, мы знаем, там тут тоже студенты приходили недавно.
0: Это именно кинопленка, то есть это не цифра никакая, ни что. И снималось это очень долго, и вот этот процесс, когда я сидел, писал что-то...
1: Прямо, это... знаешь, там Ильич работает вот из такой серии.
0: Но на самом деле надо было... То есть там вот показать процесс творчества, показать процесс концерта, показать процесс записи.
1: Да.
0: Какой-то вот.
1: Ну вот они и показали.
0: Ну вот да, это был показан процесс творчества.
1: Окей, дорогие друзья.
0: На самом деле это, конечно, не дело.
1: Вы найдете этот фильм, и, по-моему, даже в группе Федулы Жадного в разделе видеозаписи это присутствует, и увидите, как выглядит творческий процесс с точки зрения студентов. Хорошо, давай еще раз скажем, что в ближайшее воскресенье, 5 июля, в баре «Черт побери» на Марат 50, Федул Жадный и Зуб Керман
0: и Сергей Ермаков,
1: конечно же. Большой сольный концерт, посвященный десятилетию коллектива Федул Жадный и Зуб Керман. И Сергей Ермаков, естественно.
0: И Сергей Ермаков.
1: 11 июля, Москва, Рюмочная Зюдина. Большой концерт, посвященный тому же событию. Приходите. Обязательно все ссылочки есть у нас в анонсе сегодняшней встречи на официальной странице Радио Шок ВКонтакте. И на странице Федула Жадного тоже есть. Все, переходите, подписывайтесь. Софья, что-то добавить сейчас, видимо, да?
0: Я...
2: Про мерч у нас, да.
1: Это важно. Рассказывайте.
0: Мы порадуем своих зрителей и слушателей тем, что у нас появился новый мерч. У нас появились... Значки. Хорошие, красивые майки.
1: Вау.
0: С нашим... Значки у нас тоже появились. Вот. Но значки, они уже в качестве мерча были на наших концертах. А майки впервые будут. Так что...
1: Я бы взял, как говорят у нас на радиошок. Приходите, дорогие друзья, на концерты ближайшие, еще раз скажу, ближайшее воскресенье, 5 июля, черт побери, 11 июля, Москва, в Зюзина. Давайте еще послушаем музыки. Что выберем
0: что
1: из того, что у нас есть? А сейчас давайте, я даже скажу. А давайте, пускай это будет песня «Жара».
0: Да, ну, пускай.
1: И, насколько я понимаю, это как раз привет от старого Федула. От старого Федула Жадного.
0: Это вот как раз-таки Алексей ее апгрейдил и написал с нуля, оставив полностью...
1: Музыкальную часть написал с нуля.
0: Да, но оставил все мелодические линии и все как вот было.
1: Очень круто.
0: Вот. Но она звучит по-новому.
1: Итак, дорогие друзья, мы сейчас наслаждаемся новым звучанием Федулы Жадной и Зуб Керман. А, new версия, слушай, так и написано.
0: Да.
1: Стоп, прежде чем мы это послушаем, дорогие друзья, вот прямо вопрос, который меня гложет уже не первый день. Федул, ты, ну и в прошлый раз здесь у нас в студии, и во многих интервью рассказываешь про фразу «Вечер музыки и танцев» Николая Караченцева. Про вот эту вот композицию.
0: Ну да.
1: Если еще.
0: Еще так... раз рассказать.
1: Для тех, кто пропустил. Слушай, а есть ли в твоем репертуаре композиции, которые вот так вот сложились, вот прямо вот так в секунду, и буквально было прочитано на стене, например. Есть ли еще такие? Ну, может быть, они там обросли еще каким-то текстом и всякое такое.
0: Нет, это вот индивидуально. То есть Караченцев это. Исключение.
1: Караченцев жив, дорогие друзья. В чем вы сейчас убедитесь? Федул Жадный, Зуб Керман. Жара. Новая версия в прямом эфире Радио Шок. И вернемся к беседе с Федулом Жадным и с прекрасной Софьей, начальником Федула Жадного. Ничего себе.

0: осколках. На радио Шок.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья. Все действительно так. Четверг, большой четверг, город в осколках, в прямом эфире радио Шок. Макс Темнов здесь сегодня за ведущего, как это всегда бывает в это время суток и в этот день недели. Великолепный Федул Жадный у нас сегодня в гостях. И прекрасная Софья, человек, который отвечает за то, где вы увидите Федула Жадного и где услышите. Где-где? 5 июля, в воскресенье, в ретро-баре... В баре, черт побери. Теперь это говорится так. 11 июля, Москва, рюмочная Зюзина. Большие концерты, посвященные десятилетию проекта «Федул Жабный» и «Зуб Керман». И Сергей Ермаков.
2: И Сергей Ермаков.
1: Федул, что-то вот с музыкальной... Что-то надо было нам добавить про музыкальную часть песни «Жара», которую мы сейчас послушали, или нет? Или тут уже все? Тут все сказано уже, блин.
2: Да, по-моему, тут все сказано, то, что Алексей ее сделал, да, апгрейдил и сделал по-новому, сохранив музыкальную составляющую. То есть,
1: и текстовую составляющую.
2: И текстовую, да.
1: Слушай, судя вот как раз по текстовой составляющей, это же какой-то, ну прямо это не бытовая история и не история вообще, а какой-то... Вот с моей точки зрения, ну, набор ощущений.
2: Кадабра.
1: Да.
2: Тарабарщина.
1: Слушай, ну тоже это круто, конечно.
2: Но на самом деле, да, появился припев. Вот. И потом... Но это все как бы... Она так и называется «Жара». То есть это вот ощущение...
1: Не в смысле погода жарко, а...
2: Жары вообще. Ощущение жары.
1: Как хотите, так
2: я,
1: и понимаете.
2: Я пытался передать.
1: Ну и я могу сказать, что, конечно же, у тебя очень даже получилось. Смотри-ка, юбилейные концерты. Раз уж такая вывеска. 10 лет проекту «Федул Жадный» и «Зуб Керман» и Сергей Ермаков. Будет ли на эти концерты какая-то ретроспектива? Какие-то, я не знаю, реконструкция. Мы 10 лет назад.
2: Да-да. Будут три песни точно, которые мы... Мы как их сделали, так мы их и оставили в том времени. Мы, по-моему, вот сыграли их один или два раза на концертах. Там в 16-м, в 17-м, может, году. И все, и про них забыли. А сейчас мы вспомним их и сыграем.
1: Очень круто.
2: Вот, так что будут, да, будут хорошо забытые новые песни.
1: Для тех, кто с коллективом уже 10 лет, это будет очень приятно. Федул, а как вообще игра решается? Будешь ли ты исполнять песню, готовую уже песню на концерте или нет? Или, допустим, ты один раз попробовал сыграть, что-то смотришь-то как-то...
2: Не пошла тебе.
1: Да. Как вот это решается?
2: Но оно же все со временем. То есть нет, сначала я играю все новые песни всегда. Вот. А потом через какое-то время смотрю, что... Ну, либо мне самому это надоедает.
1: А бывает и такое?
2: Да, ну, то есть она как-то... Либо она заигрывается, замыливается. То есть я ее ставлю постоянно на концерте. Она играет. И думаю, нет, надо как-то это... Немножко сменить. Слава богу, очень много песен, которых и можно еще ковырять. Которые, они у меня есть, они записаны, есть минуса. Вот, которые я могу брать и играть их. То есть есть такие песни, которые я вообще 20 лет не играл.
1: Ничего себе!
2: Вот «Руки-крюки» есть такая песня.
1: И не потому, что это было 20 лет назад и стыдно там.
2: Нет, песня хорошая, а просто, ну, вот есть другие песни, есть новые песни, и я как-то их, ну, есть, да, те песни, и есть они, вот. Не доходят до них руки.
1: Богато.
2: Вот,
1: Значит ли это, что ты какие-то прям вот новые тексты, новые песни появляются сейчас редко, потому что запас огромный?
2: А новые тексты и песни, они по-другому редко появляются, потому что если уж что-то выпускать действительно сейчас, то оно должно быть как январь. Ну вот, чтобы прям...
1: Пожалуй.
2: Бах! И вот, потому что много всего... Описать что-то такое проходное, ну, не то, что проходное, то есть оно, может быть, поначалу-то и кажется, что, о, здорово, вот, а в голове оно немножко так вот отлежится само по себе, и думаешь, что да нет, наверное, не стоит это вот как-то выпускать в эфир, и опять, ну, постоянно же что-то приходит, какие-то вот там куплетно-припевные вот такие строчки.
1: Ну, какие-то заготовки там, ну,
2: да.
1: Как и... у всех.
2: И поначалу думаешь, да-да, вот это класс, это надо делать. Потом по прошествии, нет, что-то нет. И вот когда уже понимаешь на все 100%, что да, как вот с этой песней, как с январем, то да, это надо делать.
1: То есть что в твоем случае прямо любой текст, он должен как-то выдержаться?
2: Ну, это сейчас у меня такой подход. Раньше у меня такого не было. То есть, ну, может быть, опыта такого не было.
1: Как ты думаешь, есть ли у тебя чутье...
2: Чтоб потом стыдно не было.
1: Чутье, чтоб стыдно не было за мучительно прожитые годы. Чутье того, что какой-то текст, какая-то фраза, может быть, строчка в припеве или в куплете прям бахнет и останется у всех в голове на века.
2: Ну, самое главное, чтобы она у меня осталась.
1: Это понятно.
2: И это вот когда я понимаю сам для себя, что вот оно... Угу. Вот, потому что вот какую-то заготовку напишешь, а потом проходит время, думаешь, ну нет, не дотягивает, что-то нет. Ну, внутренняя проверка временем должна пройти какая-то.
1: А внутри коллектива? Например, Алексей или там Сергей Ермаков скажут, что тебе кажется, что все отлично, а парни скажут, ну нет, слушай.
2: Такого не было, потому что совпадали. То есть я старался не выносить вот это. То есть я все-таки выдержанные какие-то вот именно.
1: Слушай,
2: вот
1: это во-первых, а во-вторых, я сделаю сейчас, конечно, большую промок, потому что вы все же из одной среды, и стихотворной,
2: ну,
1: и.
2: Но по идее, иначе. Да, все примерно в одном ключе думают, и да.
1: Что тоже очень здорово. Давайте-ка немножко чата. Тут немножко, но прямо каждый вопрос, вот прямо как вот хитовая фраза в любой песне Федулы Жадного. Во-первых, Федул, я тебя люблю, это прекрасно. Жалко, ты не подписался, дорогой дружок, а то разночтение. 443. Ну ладно, черт. Хорошо. Привет. Вопрос про группу Стугерон Янсен. Когда можно будет увидеть концерт в Самаре или СПБ? Хороший вопрос, кстати. Будет ли еще возрождение группы Стугерон Янсен?
2: Последний раз мы играли...
1: Это было в январе, по-моему, да?
2: В январе, да. Да, я думаю, конечно, будет. Не так часто мы играем, потому что мы, во-первых, находимся в разных городах. Стугерон-то, собственно, это я и Макс.
1: Ага.
2: А находясь в разных городах, да, сложно как-то вот так вот взять да и собраться. И...
1: Но, тем не менее, концерт был в Петербурге и даже в Инотеке, по-моему, да?
2: Нет, это была не Инотека, это, по-моему, Экшн.
3: Это клуб Экшн, в Плейсе еще.
2: Да, в Плейсе был в августе, в январе. Январь, да?
3: По-моему, февраль.
1: Что-то да, холодно
2: да.
1: было.
2: Да. Вот. Но, опять же, я думаю, что будет какой-то либо фестиваль, либо еще что-то. Обязательно сыграем, я думаю.
1: Ну или какое-то
2: время, да.
1: Как или, допустим, знаешь, там Федул Жадный и какое-то там круглое количество лет на сцене. Там, ух, тут уж сам Бог, например. Хорошо. Слушай, Федул, какие-то более-менее качественные записи вот из старого периода, вот из того, что Герон Янсен остались? И как бы ты подумал, можно ли их издать?
2: Ну, качественно и да, потому что же мы тоже переписали материал, по-моему, там где-то году в 2009-м. Группа-то вообще она...
1: Ну, знаешь, мне кажется, вот по самарским
2: меркам... С 93-го года.
1: Может быть, не на всю страну, но вот в Самаре, мне кажется, что вы были прямо вот теми самыми звездами-легендами.
2: Ну, в Самаре, конечно, да, мы в свое время как-то бахнули так хорошенько. Вот, потом мы исчезли, все распалось на какие-то разные проекты. В том числе вот Федул Жадный. И это же все вышло из Стугерона Янсена. Да. Кто-то немножко в одну музыку ушел, кто-то в другую. Я вот создал как Федул Жадный вот этот проект. А потом мы в 2009 году подсобрались, потому что реанимировали старый самарский рок-фестиваль. Куда пригласили все те группы, которые там в начале 90-х выступали. В том числе и предложили нам. То есть, а вы можете там собраться хотя бы на фестиваль на один вот в 2009 году и выступить как раз-таки вот.
1: Ну, а раз мы... предложили, значит, это не просто так, значит, все-таки имя? Еще какое
2: да,
1: имя?
2: Да, в то время. И мы собрались, опять же, все апгрейдили, сочинили новых песен.
1: Ага.
2: Вот. И проект получился не одноразовый на фестиваль, а такой долгий. То есть мы собрались раз, потом, а давайте попробуем дальше этим продолжим заниматься. Насочиняли песен, и, собственно говоря, вот до сих пор мы...
1: Очень
2: нет-нет, доиграем.
1: То есть продолжение в любом случае, оно возможно, и оно будет.
2: Я думаю, да, да, конечно.
1: Вот, и смотри-ка, ну тут совсем не про Стугерон Янсу, но тем не менее. Федул, когда ты возьмешь меня играть на басу? Житель Мартышкина. Я знал, что спросить. А, смотрите-ка. А, нет, следующий вопрос уже.
2: Ну, когда появится такая надобность, тогда и возьму.
1: Мы с вами свяжемся. Слушай, Федул, опять же, в группе Федул Жадный, по-моему, в группе Федул Жадный, я увидел как раз фрагмент выступления Стугера Янса, 1998 год, на каком-то фестивале. И в интервью ты обычно рассказываешь, что это была прям панк-рок, панк-рок-группа, а то, что я видел, прям совсем нет.
2: А это был период, когда мы доигрались до с панк-рока, доигрались вот до такого.
1: Угу. Вот. Во-первых, виолончель.
2: Да, нет, нет. Это было как раз-таки вот... Вот после этого как раз вот Стугеронт и Янсен и распался.
1: Вот, после. То есть вот. Это вот одно из последних выступлений коллектива.
2: А это, по-моему, и было последнее выступление.
1: Ничего себе.
2: Мы играли панк-рок, а участник группы, он мечтал играть... Мы же почему и, собственно, развалились, потому что музыкальные вкусы стали у нас немножко расходиться. Мне-то всегда нравилось панк-рок играть. А он, поскольку закончил музыкальную школу, ему стало в рамках панк-рока тесновато. Вот. И он как-то, ну, музыкально хотел развиваться дальше.
1: Развился?
2: Да, кстати, он в Самаре известный чел, у него много проектов, и это мой одноклассник Вадим.
1: Круто.
2: Быстров, да. У него сейчас проект самарский, называется Институт пчеловодства.
1: Название. Вот. Очень хорошее название. Слушай, и что прямо вот я глазами зацепился за твой тогдашний образ на сцене, такой в костюме, прыгающий человек. Ну, насчет панк-рока не знаю, но прям вылитый Мамонов, Петр Николаевич.
2: Ну, как бы от чего отталкивались...
1: То... Чего хотели, то и получили.
2: Да, да, да. В то время, как, конечно, это мои любимые это были артисты. Это вот, ну вот, вот три основных на тот момент, с чего у меня все началось. Это вот Аукцион, Ном и Звук ему. Собственно, вот
1: полностью
2: это
1: с тобой соглашусь.
2: От чего я отталкивался. То есть на что и хотелось как бы быть.
1: Слушай, и похожим. Тут же я в каком-то из интервью натыкаюсь про твой рассказ, как ты пил с Мамоновым. Это правда да. была такая история?
2: Да, это была история, но не сказать, что прям вот... Нет, я-то пил, Мамонов не пил. Вот, на тот момент. Мамонов уже практически...
1: На тот момент.
2: Вот, да. Он уже, по-моему, закончил, да, пить. А я... А у меня самый был
1: я
2: пик.
1: Я так начинал.
2: А у меня пик, самый пик был, да.
1: Ну, правда, это было такое общение.
2: Это было в Саратове. Угу. И нам вот надо же угораздило так выступать в один день с Петром Мамоновым. То есть на мой концерт никто не пришел. Естественно, все пошли на Мамонова, весь Саратов. Ну, кто любит эту музыку.
1: И в конечном итоге вот. Ты решил, ну и я пойду, пожалуй.
2: Ну, ладно, скажу, что человек, может, каких-то 5 пришло на мой концерт. После концерта организаторы предложили до поезда, значит, варианты, куда пойдем. Либо в гости к ним, либо в какой-нибудь барушник. Ну, рок-бар у них там на тот момент был. Мы пошли в рок-бар, приходим туда, а там Петр Мамонов.
1: Прям сам.
2: За столиком сидит, да, в Саратове после концерта. Жена и, по-моему, я не знаю, кто, то ли, ну, какой-то продюсер, может, звукорежиссер его.
1: Ага. Вот.
2: А я уже тогда был очень хорошо так загазован, то есть в подпитии. И выглядел тогда я, конечно, очень так же. Ну, у меня все полный комплект был, вот. А фишка-то в чем была, что за год или за два до этого я подарил Петру, ну, как дал, свои диски.
1: То есть не по почте, не по почте, а прямо вот сам.
2: Он приезжал в Самару, угу. За кулисами было какое-то там типа пресс-конференции, ну, вот этой, как это называется правильно?
3: Автограф-сессия?
2: Ну, нет, не автограф.
1: Ну, видимо, пресс-конференция.
2: Да, когда журналисты с радиостанций самарских и из газет сидят и задают ему вопросы. Пресс-конференция, да?
3: Да, да.
2: Вот, я попал на эту пресс-конференцию, и когда она закончилась, я подошел к Петру Николаевичу и вручил ему тогда еще нарезанные болванки. Вот. Они изданы не были, просто вот передал, говорю. Он, да, он взял.
1: Слушайте, такой... извини, пожалуйста, это вот то самое, про которое мы говорили, что, ой, там старый материал. Да ну его, вот как раз вот он, да? Вот
2: тот ну материал. Да. Ну там нет, там есть хорошие песни. Нет, там была выборка. Выборка из старого материала.
1: The best of Fiddle Journey.
2: Не сказать, что я все кучей там было записано. И в Саратове, когда я подошел к Мамонову, представился, во-первых, вот. Он был очень удивлен и сразу же пригласил меня за столик, сказал жене, что говорит, смотри, это вот и есть тот самый Фидул Жадный. И мы с ним просидели 2 часа до поезда.
1: Невероятно, конечно.
2: Вот.
1: Ух, история.
2: Мало того, что он же цитировал на НТВ в костюме Ивана Грозного фрагмент песни «Рожа, рожа». Это есть видео у меня на канале. То есть Петр Мамонов в костюме Ивана Грозного говорит, что в одном из клубов была вечерина, освещал вечерину «Птюч», а я всю ночь на карачках искал «Птюч». Вот. Это сразу же, ну, как я ему подарил диски, вот он их послушал, и видно его это очень. Ну, мне вот в беседе он сказал, что нет-нет, да он включает иногда в машине и слушает.
1: Конечно, это просто обалдеть.
2: Вот.
1: С трудом верится, но...
2: Нет, но видео, если вот есть... Да, оно есть, то есть это в интернете, оно...
1: Как раз, что касается искала от квартиры ключ, тоже в группе Фидул Жадный ВКонтакте, в разделе видеозаписи, как какой-то то ли музыкальный обзор, то ли что-то такое. Самарский исполнитель Фидул Жадный написал песню протеста против гламура. Ты когда-нибудь думал, что твои песни — это песни протеста?
2: И это было... Мне звонили с Муз-ТВ.
1: Чёрт! Ну, уж каналы, конечно, так-то.
2: Я понял, не надо.
1: Кто не такие, кто мы, в конце концов.
2: Я понял. Вот. Ладно, да, эту тему как бы не будем.
1: С Москвы звонили.
2: Да.
1: С телевизии.
2: Да. Вот. В общем, и это было как-то... Эта же песня выстрелила в начале нулевых.
1: Да.
2: Вот. Она была прям вот как-то и родийная, и все. И тут ее заново вспомнили. И, в общем-то, как со мной связались, говорят, можете там прокомментировать, чем вы вообще занимаетесь, как вы живете, что вы делаете.
1: Что это вообще? Насчет комментария я не помню, если он там, по-моему...
2: Типа какого-то мини-интервью. Ого. Такого.
1: Вот, но насчет того, что песня протеста. Насколько твои песни — это песни протеста? Прямо так вот и сказали же.
2: На самом деле, мы просто смеялись над всем, а уж как это воспринимали другие...
1: Логично. А другие, дорогие наши радиослушатели, как вы можете это все воспринять? В ближайшее воскресенье Санкт-Петербург, бар «Черт побери», «Марат 50», 11 июля, Москва, Зюзина, Рюмочная, Фидул Жадный, Зубкерман, 10 лет проекту, дорогие друзья. А это, между прочим, это вот просто так не дается. Слушайте, давайте мы сейчас послушаем еще немножечко музычки, а потом выйдем на какую-то финальную, жизнеутверждающую финальную часть нашей сегодняшней программы. Есть еще вопросы, даже не сомневайтесь, дорогие друзья. Что послушаем?
2: Что там есть?
1: Что тут?
2: Плейлисты.
1: Ну, торговый комплекс... Классная песня.
2: Да,
1: ну, давайте торговый комплекс. Мы ее слушали уже как-то. Да вот скажу вам честно, да ее послушаю. Или у Софьи прямо вот как у начальника есть. Прямо вот. Поставьте какую-нибудь хорошую песню.
3: Есть же песня, которая не звучала на радио.
1: Вот. Какая?
3: Какая? Там... А я не помню, как она называется.
1: На самых низких, конечно.
3: Да,
1: На самых низах. Итак, дорогие друзья, Фидул Жадный и Зубкерман на самых низах, причем в новой версии.
2: Да.
1: На самых низах в 2.0. Город Восколка в прямом эфире «Радио Шок». Слушаем и возвращаемся в эфир.

0: радио Шок.
1: Особенно великолепно звучат вот эти финальные фразы из песен Федула Жадного и отбивочка «Город в осколках» на радио Шок. Да, дорогие друзья, «Город в осколках» на радио Шок. Как всегда, это бывает по четвергам, максимум за ведущего. Федул Жадный у нас сегодня в гостях, за что ему огромное спасибо. Прекрасная Софья. Я повторю этот термин. Начальник Федула Жадного. Между прочим, после прошлого эфира, по-моему, в какой-то степени зацепилась вот эта фраза про королей Санкт-Петербурга. Вот. И Федул тоже сказал: я теперь тоже король. В чем-то, дорогие друзья, это действительно так. Еще раз напомним. 5 июля – это Борчок побери, Санкт-Петербург. 11 июля – Рюмочная Зюзина, Москва. Десятилетие группы и проекта «Федул Жадный» и «Зуб Керман». Приходите обязательно, будут веселые песенки, вечер музыки и танцев, и будут футболки, как минимум. Федул, если позволишь, вот слушай, вот сейчас мы за экраном вот все немножко еще поговорили про Петра Николаевича Мамонова. Mm-hmm. Тебе как, ты следил вообще за поздним его творчеством и насколько ты принимал его музыкальные эксперименты вот эти последние? Потому что же вот настолько разительно все изменилось и очень многие не приняли.
2: Шоколадный Пушкин.
1: Это супер, конечно.
2: Да, это отлично просто. Нет, я все, что он делал, все воспринимал. Ну, просто если нравится вообще его... Это же как сам посыл. Вот. Его посыл мне понятен. А какие он приобретает формы, это...
1: Может быть, это уже не так и важно.
2: Да, да. Главное — посыл.
1: Сейчас, дорогие друзья, прозвучало важное в прямом эфире Радио Шок. Давайте еще немножко чата. Радиошок.ру, кнопочка общения. Пишите, пожалуйста, мы пока еще. У нас несколько минуток, можем все прочитать и даже ответить. Павлик спрашивает. Новые клипы или интеграция с НОМ будут с группой НОМ?
2: Ну, конечно.
1: Хороший вопрос, хороший и прекрасный ответ.
2: Вот. С группой НОМ я... сотрудничаю, ну не то, что сотрудничаю, являюсь участником группы НОМ, да, 12 лет, так что тут как бы
1: и вопрос,
2: продолжаем сочинять,
1: писать. Вопрос прямо в ту же сторону. Появится ли Федул Жадный в какой-нибудь фильме, кино, как персонаж? Ну, во-первых, кто уже появился как персонаж?
2: Да кого ты, сейчас же снимается фильм как раз.
1: Который, наверное, фильм будет называться «Вредитель».
2: «Вредитель» он называется, да, я там сыграл.
1: Уже сыграл прям, все, твоя роль, все, уже закончена, да? Все отснят.
2: Дальнейшие, то есть, будут еще до съемки, а так, да, сыграл в этом полковника.
1: То есть, смотри-ка, насколько я понимаю иерархию НОМ-фильм, сначала в «Звездном ворсе» это был в каком-то прям вообще эпизоде, после этого ты хоть немножечко, но сыграл, как же его, Федор Барсеткин.
2: Да.
1: А сейчас прям уже, вот прямо руль.
2: Ну, там как, там... Не сказать, что она главная роль, ну так же может быть, как и одна из ролей.
1: Есть ли какие-то уже сроки? Потому что, ну, не я, скажу тебе честно, не я один, и, может быть, даже не один миллион наших слушателей ждет, когда выйдет фильм «Вредитель». Какие-то сроки есть в этом году, в следующем?
2: Ну, я... это не у меня, во-первых, надо спрашивать, вот, у Андрея
1: Владимировича. Андрей Владимирович,
2: который,
1: привет,
2: который, да, все это снимает. Ну, я думаю, что, может быть, и по осени, я надеюсь.
1: Будем ждать.
2: Вот.
1: Слушай-ка, на съемках фильмов группы НОМ насколько атмосфера беззаботна и дружелюбна? Или наоборот? Ну так, в общем, чем-то.
2: Нет, это рабочий процесс. Он очень такой ответственный. И Андрей за этим следит очень строго. Вот, чтобы все было... Поэтому там скорее это такая работа. То есть, на самом деле, со стороны этого все очень в фильме. Все очень смешно и весело, допустим.
1: Это правда.
2: Вот. А изнутри это...
1: А кто не видел,
2: серьезный труд.
1: Кто не видел, например, посмотрите «Птицу в ферму». Это обалденно, это очень круто. Федул, скажи, пожалуйста, насколько ты часто стал петербургским? Насколько Петербург для тебя такое, ну, место, где ты чувствуешь себя как дома? Или все-таки дом Самары?
2: Предыстория какая? То есть я же с ранних лет жил здесь. То есть я помню, что в 3 года я жил в поселке Кузнечное. Это вот недалеко с Петербургом.
1: Ну как недалеко?
2: Ну, 2.5 часа. Okay. Езды. А здесь была куча родственников. И...
1: А, и вы часто наезжали в город?
2: И я в Питере это был, ну, раз в месяц точно, а то и чаще бывал в детстве. Поэтому Питер для меня, даже по детству я его больше помню, чем Самару.
1: Здорово.
2: Потом уехал, да, в Самару. Тут, ну, это семейные обстоятельства, скажем так. То есть мама здесь, папа там.
1: У всех бывает.
2: Вот, да, поэтому... А потом я стал приезжать на каникулы сюда. Ну, опять же, в Кузнечное, опять же, бывать в Питере. Так что, нет, Питер-то я с рождения, как бы, помню.
1: То есть
2: вот ты сколько себя помню, столько и помню и Питер.
1: Прямо тебе абсолютно здесь комфортно. И знаешь, все эти истории, да у вас погода дурная, да все смурные ходят.
2: Погоду вот я вот помню все. С детства, да, что здесь постоянно вот, дожди и такая вот.
1: Опять же, в каком-то из интервью у тебя проскочила такая фраза, что Петербург — это такой фильтр для тех, кто сюда приезжает. Тебе как... ну, нет, ты все-таки уже практически местный человек, который сюда приезжает и хочет заняться какой-то творческой деятельностью. Как тебе кажется, ему проще заниматься этим с теми же, кто приехал, или с местными?
2: Ну, смотря насколько он серьезно этим хочет заниматься, опять-таки.
1: Ну, слушай, если вот. Ты приезжаешь, конечно, да я серьезно, да вы что? Да я серьезно.
2: Ну, и смотря насколько хватит, опять же, запала и сколько хватит этого человека.
1: Угу. Ты... Слушай, а у тебя был такой момент, что ты вот начинаешь, пытаешься с кем-то сотрудничать, опять же, вот сделать проект «Фидл», жадный в Петербурге, и не получалось?
2: Ну, вот в первый
1: потому
2: год,
1: что местные
2: да.
1: какие-то, они что-то их не понимают. Что-то...
2: Ну, в первый год, да. То есть я, когда стал сотрудничать, еще вот до Алексея как раз таки, уже играл в группе «Ном», и пытался, да, как-то вот... с одними, с другими музыкантами общался. И... Но это всегда сложно, когда еще особенно вот такой вот какой-то даже самому себе непонятный стиль, ты еще и должен его какому-то музыканту-человеку объяснить, что ты хочешь.
1: Вот.
2: То есть, если бы я сказал, что вот я хочу играть вот, ну вот, панк-рок, вот, вот он такой классический панк, ну давай играть. Вот, или ска. Допустим, или там фанк, или еще что-то.
1: Но... Что тоже очень непросто.
2: А я хочу играть музыкально-маргинальный корикуты. И пойми, что это. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот,
1: ну, слушай, если бы вот мне вот пришлось объяснять, что делает Фидл жадный, я бы тоже так сразу бы не смог.
2: Ну вот да, это все, поэтому это в какие-то сложности. Так и Алексей тоже, он же не сразу въехал в эту фишку. То есть он как-то так это все было непросто, не сразу.
1: Хорошо, давай тогда, ну, пользуясь случаем, еще раз прямо развернуто пригласим всех на 2 ближайших концерта. Фидл жадный, Зубкерман, 10 лет проекту. Прошу.
2: 5 июля, Санкт-Петербург, бар «Черт побери». Приглашенный гость — «Чемодан Грызли». Мы играем полным составом, то есть я, Зубкерман и Сергей Ермаков. 11 июля, это Москва, рюмочная Зюзина, также мы играем большим составом, вот, никаких приглашенных гостей у нас не будет, у нас будет сольный концерт. Так что всех ждем, будут песни, которые давно не исполнялись, большая концертная программа и куча мерча.
1: Футболки. Компакт-диск.
2: Да, значки, будет. Да, конечно.
1: Вы представляете, дорогие друзья. Давайте еще там еще немножечко из чата radioshock.ru кнопочка общения, это понятно. Ну и ну кто-то же должен писать протесты, написал Павлик. Ну, вам виднее. Вот, и опять же, Павлик, это жадный рок. Вот с этим определением я согласен.
2: Жадный рок. Ну, хороший. Дарю.
1: К сожалению, дорогие друзья, сегодняшнее наше время потихонечку уже прям не то, что подошло к концу, а прям уже поджимает. Фидл, огромное тебе спасибо за то, что пришел.
2: Спасибо вам. Вот,
1: всегда рады видеть тебя у нас в гостях. Приходите еще.
2: Обязательно.
1: Будет альбом, будет фильм, будет клип. Прямо презентуйте у нас, будем мы рады. Софья, огромное спасибо, товарищ начальник, что вы привели артиста.
0: Вам спасибо за разговор.
1: Почему мы решили А концерты тоже заканчиваются обычно композицией про белый Hyundai Solaris?
2: Нет, я ее исполняю редко, но вот...
1: А почему?
2: В этот раз я все-таки решил, чтобы она прозвучала. Она, по-моему, на радиостанции не звучала еще.
1: Дорогие друзья, и не подумайте, мата тут нет. Это вот чистая энергия, это настоящий жадный рок в прямом эфире «Радио Шок». Стих дарю. Спасибо, что слушали, дорогие друзья. Спасибо, Федул. Софья, еще раз огромное спасибо.
2: Спасибо вам. До свидания. Спасибо.
1: Я с вами прощаюсь до завтра. Приходите на концерты в воскресенье, 5 июля, черт побери, и на Марата 50. 11 в Москве, в Зюзино приходите. Или приезжайте на белом Hyundai Solaris. Вот так.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: я не стану валять дурака.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

молочный самолет, ты неси меня по небу от заката на восход. Будут облакалить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой.

0: зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок.

Дождь, дождь, и снова дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.